буде скапорки, ні в шальту, де у інтересі. Я бужен, я вас не буду спустать. Ты же бужен, ты не скажешь, что ты не скажешь.